0: Рокерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

0: Show Time. Dusan Badancı Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хитовым реклама будем. Оттазуч 598-00.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Bosh hakem Şirin Gafurova. Bosh homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
2: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Глаза закроешь.
1: А мне так хочется его обнять. Между Нью-Йорком и Москвой тебя так просто потерять.
2: Нам говорят, что мы так похожи.
3: Похожи с тобой.

Ассаламу алейкум, мам Бахтияров Тимур. Когда я слышу эту песню, вспоминаю, как Адыджан и как мы катались на самокате по городу, как мы кушали мороженое и пиццу и бабл-ти. Потом мы обидели маму, и мама далеко поехала на самокате. А потом мы и искали, мы по городу катались на самокате и на дружбе народов. И потом Адыджан катал меня на метро. Вообще, Адыджан все разрешал. И эта песня направляет меня в этот день. Это было в июне. Я жду этот

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Суат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Юкора динамикада. Хит FM.
1: Я остановил бы время, только быть с тобою вечно. Ты открыла мне глаза, и я увидел небо. Ты просто космос, девочка.

прочим. Все, что происходит ночью, остается на душе точно-точно этой ночью. Я с тобой, ты со мною этой ночью. Накрывает нас волною, между прочим. Все, что происходит ночью, остается на душе точно-точно.

0: Салам алейкум, Узбекистан. Я Рассам.
1: И я, ваша Роза Зергерли, представляем вам нашу новую песню
0: «Элимнен Тут» на радио Хит FM 90.8.
1: С любовью от нас.